0: создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19.

0: 18. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Дорожные новости.
3: Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить машины на учет в МФЦ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР. Чиновники сослались на успешный эксперимент в Ростовской области. Там власти города Шахты совместно с местным отделом МВД собрали целый комплекс услуг в одном месте. После покупки машины местные жители могут сразу же оплатить все пошлины, оформить полис ОСАГО, пройти техосмотр и поставить машину на учет. Напомним, в остальных регионах поставить машину на учет можно только в отделении ГИБДД. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. В Госдуме разработали законопроект, который может оставить в законе только камеры, которые находятся в федеральной или региональной собственности. Их передачу физическим и юридическим лицам могут запретить. Напомним, сейчас многие дорожные комплексы по концессии ставят частники. Взамен получают проценты от суммы штрафов, зачастую немалые. В правительстве считают эту практику неправильной. Бизнес больше заинтересован в росте прибыли, а не в безопасности. В Новосибирской области снизили территориальный коэффициент по ОСАГО. Ранее он был одним из самых высоких в стране – 3,12. Снизили до приемлемых для мегаполиса 2,34. Для сравнения, раньше для новосибирца с 10-летним безаварийным стажем страховка на среднюю легковушку стоила от 8 до 9 тысяч рублей. Теперь будет в районе 6,5 тысяч. Изменения связаны с рядом громких дел в регионе. Правоохранители арестовали крупные банды мошенников и автоподставщиков. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
2: Радио Infinity.

0: пользуете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик объявил об отказе от всех трех принадлежащих ему чемпионских поясов по версиям WBC, WBA и IBF. Украинский боксер заявил, что освобождает титулы, чтобы дать возможность другим претендентам побороться за них. При этом 39-летний спортсмен подчеркнул, что не завершает карьеру и планирует провести еще один бой. На профессиональном ринге Усик одержал 25 побед в 25 боях, дважды становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и один раз в первом тяжелом. Состоялась жеребьевка Уимблдона. В мужской сетке третьего в этом сезоне турнира «Большого шлема» действующий победитель Яник Синнер попал в одну половину с Новаком Джоковичем, и их возможная встреча может состояться уже в полуфинале, а на стадии четвертьфинала итальянец может сыграть с Даниилом Медведевым. В женском турнире главная интрига – возможный четвертьфинал между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и пятой ракеткой Мирой Андреевой. Елена Рыбакина начнет турнир матчем с француженкой Лоис Буассон, которая 2 года назад на Ролан-Гаррос совершила сенсацию, дойдя до полуфинала. Итальянский Кома выкупил аргентинского полузащитника Нико Паса у мадридского Реала за 60 миллионов евро. Эта сделка стала самой дорогой в истории клуба. Мадридцы сохранили опцию обратного выкупа Паса, но уже за 80 миллионов евро. И ее можно активировать только следующим летом. 21-летний аргентинец перешел в Кому из молодежной команды Реала. За 2 сезона в Италии Пас провел 75 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач. По итогам прошлого сезона его признали лучшим полузащитником серии А, а годом ранее лучшим молодым игроком лиги. Кома финишировал на 4-м месте в чемпионате Италии и впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Московская «Динамо» официально объявила об уходе 31-летнего вингера сборной Камеруна Муми Нгамалё в связи с истечением срока контракта. За 4 сезона в стане бело-голубых камерунец провел 117 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 17 голевых передач. По информации СМИ, футболист может перейти в один из клубов высшего дивизиона Саудовской Аравии. 19-летний Николай Грудковский установил новый рекорд России среди юниоров в беге на 100 метров. На первенстве страны в Казани спортсмен преодолел дистанцию за 10,13 секунды, побив предыдущее достижение Константина Крылова, которое держалось с 2023 года. Это второй результат нынешнего сезона в Европе в его возрасте. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.
4: Простым языком об экономике в программе
5: «Кошелек». В середине июня оптовая цена за тушку бройлера достигла 200 рублей за килограмм, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Отдельные части подорожали более значительно. Филе прибавило 25% до 360 рублей, бедро 26% до 158. Основной причиной эксперты называют сокращение предложения на фоне сезонного роста спроса. По данным Росстата, в январе-мае производство мяса птицы в сельхозорганизациях снизилось на 2%, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе отмечают, что сезонные колебания оптовых цен связаны с рыночной конъюнктурой и изменением структуры потребления. Однако отпускные цены производителей с начала года даже снизились на 2%.
4: Экономика должна быть экономной.
5: Оборот кваса в России в натуральном выражении с апреля 25 по апрель 26 года сократился на 19%. В деньгах объемы продаж напитка не изменились. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков на сессии недели российского ритейла в Москве. Категория кваса – одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза, пояснила гендиректор Союза Алла Андреева. Она пояснила, что квас считается чувствительным к изменениям напитком, поскольку его потребление носит сезонный характер. Участники дискуссии предложили организовать дни кваса по аналогии с подобными акциями на рынках. Напомним, ранее «Коммерсант» отмечал всплеск спроса на прохладительные напитки в России в середине мая, когда в стране держалась рекордно жаркая погода. Год к году розничные продажи увеличились на 21%.
4: Закрома Родины.
5: По итогам мая 26 года продажи садового инструмента для ухода за дачными участками среди россиян выросли до 26% в отдельных категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса может быть связан с необходимостью регулярного ухода за территорией на фоне увеличения темпов роста травы и кустов в теплую погоду. Об этом рассказали аналитики онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». Заметно увеличились продажи садовых ножей для ухода за газоном. Россияне часто покупали аэраторы. Также увеличился интерес россиян к триммерам. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 29 июня – день рождения Нобелевской премии. Награды присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Идея создания премии принадлежит великому шведскому изобретателю и ученому Альфреду Нобелю. Дата 29 июня приурочена ко дню его смерти. Альфред Нобель завещал свое многомиллионное состояние фонду премии. Все его владения после смерти были проданы, а вырученные деньги поместили в банк. Доход от ежегодных процентов делится на равные части согласно шести номинациям: физика, химия, медицина, литература, экономика и укрепление мира. Первая церемония вручения премии прошла в 1901 году. Сегодня процедура награждения включает в себя официальную часть и праздничный банкет. Интересно, что если среди лауреатов есть женщина, то она удостаивается чести открытия церемонии вместе с королем Швеции. Все блюда из меню Нобелевского ужина можно заказать в стокгольмском ресторане.
1: В эфире «Радио Инфинити».

0: рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
2: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 29 июня 1956 года состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера. Он увлек меня тем, что умен. У него ум сильнее, чем у любого из мужчин, которых я когда-либо знала. Он понимает мое стремление к самосовершенствованию, рассказывала актриса. Вторая встреча произошла в 1955 году. В течение года они встречались тайно, ведь Миллер был женат и имел двоих детей. В начале 1956 года он принял решение развестись со своей первой женой. Вскоре драматург объявил о планах женитьбы на Мэрилин. Брокосочетание состоялось 29 июня. Июня 1956 года. Их брак длился 4,5 года и был самым длинным из всех браков Мэрилин Монро. 20 января 1961 года они развелись. Официальной причиной развода было несходство характеров. Для Миллера их отношения стали тяжким грузом. За все 4 года совместной жизни он не написал ни строчки, а Мэрилин продолжала сниматься в фильмах и делать карьеру. Через 3 года после смерти актрисы Артур Миллер написал пьесу «После грехопадения», посвященную его неудачному браку. В образе нервной и неуравновешенной главной героини угадывался намек на Мэрилин. На парижской премьере спектакля публика освистала драматурга и забросала его тухлыми яйцами. Мэрилин Монро даже после смерти продолжали любить не только в Америке, но и за ее пределами.
2: Сегодня, 29 июня, День молодежи России. Праздник официально отмечается в стране в последнюю субботу июня. Свою историю праздник ведет со времен существования СССР. До 1993 года он назывался Днем советской молодежи и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый президент России перенес празднование Дня молодежи на 27 июня, а в 2023 году праздник перенесен на последнюю субботу июня. Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития государства. Свой праздник они отмечают от всей души, веселятся и организуют всевозможные развлекательные, спортивные, культурные и образовательные мероприятия. Органам исполнительной власти российских регионов также рекомендовано инициировать и помогать в организации проведения всевозможных мероприятий и акций, посвященных празднику, а средством массовой информации все это широко освещать. День молодежи отмечается и в других странах, каждая из которых установила свою дату празднования. Есть и Международный день молодежи, который отмечается 12 августа.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity.

0: Простота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня «Витебск. День города», 27 июня «Аквапарк Лужники. Москва», 28 июня «Парк развлечений. Остров мечты. Москва», 4 и 26 июля «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля «Паломничество к Матронушке», 5 июля «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев», 4-5 июля «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. С 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гибщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всех знаков день пройдет на позитивной волне и принесет ощущение единства со своими коллегами. Подавляющее большинство людей будет находиться в атмосфере мечтаний, а потому в этот день мало кто сможет полноценно сосредоточиться на работе.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня есть смысл обратиться к начальству с просьбой о прибавке к зарплате. Пока шеф не забыл, как вы ему помогали, вам следует ловить столь удачный момент, ведь подобный шанс в ближайшее время вам вряд ли представится.
0: Тельцам будет очень сложно понять желания окружающих, пока вы с головой сосредоточены на своих личных делах, вам окажется не под силу расшифровать завуалированные намеки, скрытые в адресованных вам посланиях.
2: Интересы близнецов в этот день будут на удивление приземленными. В дневные часы вы будете старательно подсчитывать свой бюджет, а вечером с не меньшим пристрастием займетесь ревизией в своем гардеробе.
0: Раки сегодня успешно избавятся от многих проблем благодаря своей природной интуиции. Вы сами удивитесь, что ваше шестое чувство способно подсказывать вам выход из тупика, из тех ситуаций, в которых логика бессильна.
2: Львам в этот день не следует допускать понебратства в общении с вышестоящим руководством. Ваш шеф не поддержит выбранный вами фривольный тон и даже затаит на вас большую обиду.
0: Девам в этот день суждено получить какое-то важное известие от людей, проживающих в другом городе. Эта информация заметно поднимет ваш эмоциональный настрой, что не слишком поспособствует продуктивности вашей работы.
2: Весам предстоит сосредоточенно подойти к решению проблем младших родственников. Из-за проказ своих детей вам придется пораньше вернуться домой и проявить чудеса дипломатии в общении с обиженными ими соседями.
0: Скорпионы сегодня примут очень мудрое решение относительно будущего своей карьеры. Вы откажетесь от поездки в другой город или страну, так как высокооплачиваемая работа вдали от своей семьи покажется вам большим испытанием.
2: Стрельцы сегодня будут немногословны и очень критичны. Вы слишком ответственно отнесетесь к необходимости контролировать работу своих коллег в отсутствии шефа и постарайтесь любым путем оправдать оказанное вам доверие.
0: Для козерогов в этот день повышается риск получить сильное пищевое отравление. Сегодня вам следует воздержаться от употребления экзотических блюд и категорически отказаться от перекусов фастфудом.
2: Водолеи сегодня смогут наладить очень выгодное деловое партнерство. Вашим соратником в новой бизнес-задумке окажется порядочный человек, который, помимо прочего, обладает креативным мышлением и высоким уровнем профессионализма.
0: Рыбам удастся поймать в руки удачу. Крупная сумма, обладателем которой вы станете к концу этого дня, еще раз докажет расхожую фразу: «Шампанское является напитком людей, которые не пугаются риска».

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Нидерландов обыграла Тунис в третьем матче группового этапа. К седьмой минуте голландцы уже вели в два мяча. В итоге игра завершилась со счетом 3-1 в пользу нидерландской команды. Она заняла первое место в группе F и вышла в 1/16 финала на действующего обладателя Кубка африканских наций Марокко. Параллельно японцы и шведы решали свои задачи. Ничья устраивала обе команды. Япония оставалась бы второй, Швеция проходила бы дальше как одна из лучших команд, занявших третье место. И в итоге все так и произошло. Команда обменялись голами во втором тайме и в итоге разошлись миром 1-1, получив путевки в плей-офф.
0: Плавали, знаем.
1: Футболисты сборной Турции провели матч престижа, обыграв США 3-2 в ничего не значащей игре. Решающий гол турки забили на 8-й компенсированной минуте. Это их первая и единственная победа на турнире, но она все равно не помогла выйти в плей-офф. К этому моменту турецкая сборная уже проиграла Австрии и Парагваю. Штаты, напротив, заранее гарантировали себе первое место в группе D и выставили на поле 9 новых игроков, чтобы подготовиться к 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Еще две сборные в этой группе, Парагвай и Австралия, добились взаимовыгодного результата. В их матче, который прошел без опасных моментов, ничья 0-0, и обе команды идут дальше.
0: Попутного ветра.
1: Сборная Франции разобралась с Норвегией 4-1, а главным героем стал Усман Дембеле, оформивший хэт-трик уже в первом тайме. На 7-й минуте Дембеле открыл счет после передачи Килиана Мбаппе. На 20-й оформил дубль точным ударом из-за штрафной, а на 32-й обводящим ударом уложил мяч в левый угол. Через минуту после третьего гола норвежцы отыграли один мяч, могли и второй, но не реализовали пенальти во второй половине встречи, а уже в компенсированное время вингер ПСЖ Дезире Дуэ установил окончательный счет. При этом Норвегия выпустила на матч резервный состав, а Франция отказалась от ротации, хотя обе сборные к тому времени уже обеспечили себе место в плей-офф. Сборная Франции заняла первое место в группе I и вышла на Швецию. Норвегия, прошедшая в плей-офф со второго места, сразится с Кот-д'Ивуаром.
0: Против течения.
1: В этой же группе Сенегалу, чтобы претендовать на выход дальше, нужно было по заказу крупно обыгрывать Ирак. Африканцы с этой задачей справились, разгромив соперника со счетом 5-0. Все произошло не без помощи иракцев. Защитник Ребин Сулака получил прямую красную карточку за фол на Садио Мане уже на 13-й минуте. Самое раннее удаление на этом турнире. Однако потом сенегальцы долго не могли забить, и лишь с середины второго тайма им все-таки удалось набить приличную разницу, чтобы ввязаться в борьбу за попадание в 1/16 финала среди третьих мест группового этапа. Это были некоторые итоги 16-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким

0: Кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-02-2-2.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на Volvo C50. Седан будет доступен в трех комплектациях. Базовая с двигателем на 150 лошадиных сил стоит 4 миллиона. У нее светодиодная оптика, круговой обзор и бесключевой доступ. Версии с мотором на 200 лошадей стоят от 4 миллионов 200 тысяч. И комплектации у них более продвинутые. Solers выводит на рынок новую линейку легких коммерческих автомобилей – SF5. По сути, это новое поколение на смену SF4. От предшественника новинка отличается версией на автомате. Это классическая шестиступка с гидротрансформатором. Версия на механике тоже осталась. Также есть новые опции и увеличена локализация. Половина электромобилей не проезжают заявленный запас хода. В Норвегии провели крупное исследование по 24 популярным в Европе моделям. Целый ряд известных европейских, американских и азиатских производителей завышают результаты. А вот китайский XPeng X9 проехал аж на 60 километров больше, чем заявлено. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Снаружи самый популярный у нас иностранный кроссовер не изменился. Видимо, в концерне решили, что машина и так хорошо продается. Менять внешность незачем. Зато динамика улучшилась благодаря модернизированному двигателю. В салоне мультимедийка с новой, более понятной операционной системой и несколько новых фишек. Подробнее о том, что нового у Havail Jolion, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Радио «Инфинити». С нами тепло.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: по нам мурашками, значит, чужие на всю жизнь.
1: Инфинити.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

Новости. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить машины на учет в МФЦ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР. Чиновники сослались на успешный эксперимент в Ростовской области. Там власти города Шахты совместно с местным отделом МВД собрали целый комплекс услуг в одном месте. После покупки машины местные жители могут сразу же оплатить все пошлины, оформить полис ОСАГО, пройти техосмотр и поставить машину на учет. Напомним, в остальных регионах поставить машину на учет можно только в отделении ГИБДД. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. В Госдуме разработали законопроект, который может оставить в законе только камеры, которые находятся в федеральной или региональной собственности. Их передачу физическим и юридическим лицам могут запретить. Напомним, сейчас многие дорожные комплексы по концессии ставят частники. Взамен получают проценты от суммы штрафов, зачастую немалые. В правительстве считают эту практику неправильной. Бизнес больше заинтересован в росте прибыли, а не в безопасности. В Новосибирской области снизили территориальный коэффициент по ОСАГО. Ранее он был одним из самых высоких в стране – 3,12. Снизили до приемлемых для мегаполиса 2,34. Для сравнения, раньше для новосибирца с 10-летним безаварийным стажем страховка на среднюю легковушку стоила от 8 до 9 тысяч рублей. Теперь будет в районе 6,5 тысяч. Изменения связаны с рядом громких дел в регионе. Правоохранители арестовали крупные банды мошенников и автоподставщиков. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: 29 июня – день рождения Нобелевской премии. Награда присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Идея создания премии принадлежит великому шведскому изобретателю и ученому Альфреду Нобелю. Дата 29 июня приурочена ко дню его смерти. Альфред Нобель завещал свое многомиллионное состояние фонду премии. Все его владения после смерти были проданы, а вырученные деньги поместили в банк. Доход от ежегодных процентов делится на равные части согласно шести номинациям: физика, химия, медицина, литература, экономика и укрепление мира. Первая церемония вручения премии прошла в 1901 году. Сегодня процедура награждения включает в себя официальную часть и праздничный банкет. Интересно, что если среди лауреатов есть женщина, то она удостаивается чести открытия церемонии вместе с королем Швеции. Все блюда из меню Нобелевского ужина можно заказать в стокгольмском ресторане.
1: Радио Infinity.

0: Айвс.
1: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи 8-915-650-07-72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхнеднепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхнеднепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу и воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Чех Утяткина.
1: Дорогая, смотри, какой чудесный дачный домик я нам купил. Экологически чистая зона, сосны, река. Вот здесь мы посадим клубнику и малину. Вот здесь мы посадим помидоры и огурцы. А вот тут будет зона барбекю. Здесь мы посадим поджелудочную и печень.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: Мы с супругой поджелудочную печень точно не посадим.

черешня завяжет не больше 5% плодов. Чуть реже встречаются частично самоплодные сорта. Они способны завязывать порядка 10% плодов. И совсем мало самоплодных сортов, которые завязывают около 50%. Впрочем, даже они лучше.

черешни и сажать деревья группами по 2-3 или перемежать с вишней. Не исключен вариант, что черешне не подходит климат. Дерево-то все-таки южное, не в каждом регионе приживается. А еще ему можно...

0: урожай.
1: Житейская мудрость.
0: Моя бабушка говаривала, что в июне много росы к плодородию, а частые туманы к обилию грибов. Погодного вам разнообразия, ваш Петр.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8 910 717 10 39 и 8 48 144 4 2702 4 11 57 4 14 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный туалет, который сам подъезжает по голосовой команде. В Китае представили уникальный умный туалет Сяобан. Особенным его делает то, что он может самостоятельно подъезжать к людям по команде. Модель предназначена для пожилых людей, инвалидов и всех, кому сложно самостоятельно добраться до ванной комнаты. Для навигации Сяобан использует лидар, ультразвуковые датчики и другие сенсоры, похожие на те, что устанавливаются в современных роботах-пылесосах. Туалет способен безопасно перемещаться по дому, объезжая препятствия и избегая лестниц. Вызвать его можно голосовой командой или с помощью пульта. После использования Сяобан автоматически очищает чашу, обрабатывает поверхность ультрафиолетом для уничтожения бактерий и использует встроенный биде с теплой сушкой вместо туалетной бумаги. Самое необычное в том, что робот умеет самостоятельно избавляться от содержимого контейнера. Для этого он подъезжает к обычному туалету и с помощью специального механизма выгружает отходы. Айда китайцы, айда выдумщики. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня «Витебск. День города», 27 июня «Аквапарк Лужники. Москва», 28 июня «Парк развлечений. Остров мечты. Москва», 4 и 26 июля «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля «Паломничество к Матронушке», 5 июля «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев», 4-5 июля «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. С 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

0: критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия.

0: производителя работ, а также по рабочим вакансиям: пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ-60 МТЗ-82-1 Сафонова, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Инфинити.

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик объявил об отказе от всех трех принадлежащих ему чемпионских поясов по версиям WBC, WBA и IBF. Украинский боксер заявил, что освобождает титулы, чтобы дать возможность другим претендентам побороться за них. При этом 39-летний спортсмен подчеркнул, что не завершает карьеру и планирует провести еще один бой. На профессиональном ринге Усик одержал 25 побед в 25 боях, дважды становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и один раз в первом тяжелом. Состоялась жеребьевка Уимблдона. В мужской сетке третьего в этом сезоне турнира «Большого шлема» действующий победитель Яник Синнер попал в одну половину с Новаком Джоковичем, и их возможная встреча может состояться уже в полуфинале, а на стадии четвертьфинала итальянец может сыграть с Даниилом Медведевым. В женском турнире главная интрига – возможный четвертьфинал между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и пятой ракеткой Мирой Андреевой. Елена Рыбакина начнет турнир матчем с француженкой Лоис Буассон, которая два года назад на Ролан-Гаррос совершила сенсацию, дойдя до полуфинала. Итальянский Комо выкупил аргентинского полузащитника Нико Паса у мадридского Реала за 60 миллионов евро. Эта сделка стала самой дорогой в истории клуба. Мадридцы сохранили опцию обратного выкупа Паса, но уже за 80 миллионов евро. И ее можно активировать только следующим летом. 21-летний аргентинец перешел в Комо из молодежной команды Реала. За два сезона в Италии Пас провел 75 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач. По итогам прошлого сезона его признали лучшим полузащитником серии А, а годом ранее лучшим молодым игроком лиги. Комо финишировал на четвертом месте в чемпионате Италии и впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Московская «Динамо» официально объявила об уходе 31-летнего вингера сборной Камеруна Муми Нгамалё в связи с истечением срока контракта. За 4 сезона в стане бело-голубых камерунец провел 117 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 17 голевых передач. По информации СМИ, футболист может перейти в один из клубов высшего дивизиона Саудовской Аравии. 19-летний Николай Грудковский установил новый рекорд России среди юниоров в беге на 100 метров. На первенстве страны в Казани спортсмен преодолел дистанцию за 10,13 секунды, побив предыдущее достижение Константина Крылова, которое держалось с 2023 года. Это второй результат нынешнего сезона в Европе в его возрасте. Это были спортивные события, достойные вашего внимания. Infinity.

0: домашний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр, 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

29 июня – день рождения Нобелевской премии. Награды присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Идея создания премии принадлежит великому шведскому изобретателю и ученому Альфреду Нобелю. Дата 29 июня приурочена ко дню его смерти. Альфред Нобель завещал свое многомиллионное состояние фонду премии. Все его владения после смерти были проданы, а вырученные деньги поместили в банк. Доход от ежегодных процентов делится на равные части согласно шести номинациям: физика, химия, медицина, литература, экономика и укрепление мира. Первая церемония вручения премии прошла в 1901 году. Сегодня процедура награждения включает в себя официальную часть и праздничный банкет. Интересно, что если среди лауреатов есть женщина, то она удостаивается чести открытия церемонии вместе с королем Швеции. Все блюда из меню нобелевского ужина можно заказать в стокгольмском ресторане.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В середине июня оптовая цена за тушку бройлера достигла 200 рублей за килограмм, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Отдельные части подорожали более значительно. Филе прибавило 25% до 360 рублей, бедро 26% до 158. Основной причиной эксперты называют сокращение предложения на фоне сезонного роста спроса. По данным Росстата, в январе-мае производство мяса птицы в сельхозорганизациях снизилось на 2%, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе отмечают, что сезонные колебания оптовых цен связаны с рыночной конъюнктурой и изменением структуры потребления. Однако отпускные цены производителей с начала года даже снизились на 2%.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Оборот кваса в России в натуральном выражении с апреля 25 по апрель 26 года сократился на 19%. В деньгах объемы продаж напитка не изменились. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков на сессии недели российского ритейла в Москве. Категория кваса – одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза, пояснила гендиректор Союза Алла Андреева. Она пояснила, что квас считается чувствительным к изменениям напитком, поскольку его потребление носит сезонный характер. Участники дискуссии предложили организовать дни кваса по аналогии с подобными акциями на рынках. Напомним, ранее «Коммерсант» отмечал всплеск спроса на прохладительные напитки в России в середине мая, когда в стране держалась рекордно жаркая погода. Год к году розничные продажи увеличились на 21%.
2: Закрома Родины.
3: По итогам мая 26 года продажи садового инструмента для ухода за дачными участками среди россиян выросли до 26% в отдельных категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса может быть связан с необходимостью регулярного ухода за территорией на фоне увеличения темпов роста травы и кустов в теплую погоду. Об этом рассказали аналитики онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». Заметно увеличились продажи садовых ножей. Для ухода за газоном россияне часто покупали аэраторы. Также увеличился интерес россиян к триммерам. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: заключается в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: 29 июня 1956 года состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера. Он увлек меня тем, что умен. У него ум сильнее, чем у любого из мужчин, которых я когда-либо знала. Он понимает мое стремление к самосовершенствованию, рассказывала актриса. Вторая встреча произошла в 1955 году. В течение года они встречались тайно, ведь Миллер был женат и имел двоих детей. В начале 1956 года он принял решение развестись со своей первой женой. Вскоре драматург объявил о планах женитьбы на Мэрилин. Бракосочетание состоялось 29 июня 1956 года. Их брак длился 4,5 года и был самым длинным из всех браков Мэрилин Монро. 20 января 1961 года они развелись. Официальной причиной развода было несходство характеров. Для Миллера их отношения стали тяжким грузом. За все 4 года совместной жизни он не написал ни строчки, а Мэрилин продолжала сниматься в фильмах и делать карьеру. Через 3 года после смерти актрисы Артур Миллер написал пьесу «После грехопадения», посвященную его неудачному браку. В образе нервной и неуравновешенной главной героини угадывался намек на Мэрилин. На парижской премьере спектакля публика освистала драматурга и забросала его тухлыми яйцами. Мэрилин Монро даже после смерти продолжали любить не только в Америке, но и за ее пределами.
2: Сегодня, 29 июня, День молодежи России. Праздник официально отмечается в стране в последнюю субботу июня. Свою историю праздник ведет со времен существования СССР. До 1993 года он назывался Днем советской молодежи и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый президент России перенес празднование Дня молодежи на 27 июня, а в 2023 году праздник перенесен на последнюю субботу июня. Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития государства. Свой праздник они отмечают от всей души, веселятся и организуют всевозможные развлекательные, спортивные, культурные и образовательные мероприятия. Органам исполнительной власти российских регионов также рекомендовано инициировать и помогать в организации проведения всевозможных мероприятий и акций, посвященных празднику, а средством массовой информации все это широко освещать. День молодежи отмечается и в других странах, каждая из которых установила свою дату празднования. Есть и Международный день молодежи, который отмечается 12 августа.
0: А в этот день. События, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

0: звучит со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь», 27 июня «Витебск. День города», 27 июня «Аквапарк Лужники. Москва», 28 июня «Парк развлечений. Остров мечты. Москва», 4 и 26 июля «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка», 4 июля «Паломничество к Матронушке», 5 июля «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев», 4-5 июля «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Дорожные новости.
11: Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить машины на учет в МФЦ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР. Чиновники сослались на успешный эксперимент в Ростовской области. Там власти города Шахты совместно с местным отделом МВД собрали целый комплекс услуг в одном месте. После покупки машины местные жители могут сразу же оплатить все пошлины, оформить полис ОСАГО, пройти техосмотр и поставить машину на учет. Напомним, в остальных регионах поставить машину на учет можно только в отделении ГИБДД. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. В Госдуме разработали законопроект, который может оставить в законе только камеры, которые находятся в федеральной или региональной собственности. Их передачу физическим и юридическим лицам могут запретить. Напомним, сейчас многие дорожные комплексы по концессии ставят частники. Взамен получают проценты от суммы штрафов, зачастую немалые. В правительстве считают эту практику неправильной. Бизнес больше заинтересован в росте прибыли, а не в безопасности. В Новосибирской области снизили территориальный коэффициент по ОСАГО. Ранее он был одним из самых высоких в стране – 3,12. Снизили до приемлемых для мегаполиса 2,34. Для сравнения, раньше для новосибирца с 10-летним безаварийным стажем страховка на среднюю легковушку стоила от 8 до 9 тысяч рублей. Теперь будет в районе 6,5 тысяч. Изменения связаны с рядом громких дел в регионе. Правоохранители арестовали крупные банды мошенников и автоподставщиков. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Infinity.
1: Так вот теперь сидим.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр».

0: древнему культурному историческому центру «Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века». Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион Теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити»

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный туалет, который сам подъезжает по голосовой команде. В Китае представили уникальный умный туалет Xiaoban. Особенным его делает то, что он может самостоятельно подъезжать к людям по команде. Модель предназначена для пожилых людей, инвалидов и всех, кому сложно самостоятельно добраться до ванной комнаты. Для навигации Xiaoban использует лидар, ультразвуковые датчики и другие сенсоры, похожие на те, что

0: то устанавливаются в современных роботах-пылесосах. Туалет способен безопасно перемещаться по дому, объезжая препятствия и избегая лестниц. Вызвать его можно голосовой командой или с помощью пульта. После использования Сяобан автоматически очищает чашу, обрабатывает поверхность ультрафиолетом для уничтожения бактерий и использует встроенное биде с теплой сушкой вместо туалетной бумаги. Самое необычное в том, что робот умеет самостоятельно избавляться от содержимого контейнера. Для этого он подъезжает к обычному туалету и с помощью специального механизма выгружает отходы. Ай да китайцы, ай да выдумщики. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Infinity.

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: В эфире

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на Volvo C50. Седан будет доступен в трех комплектациях. Базовая с двигателем на 150 лошадиных сил стоит 4 миллиона. У нее светодиодная оптика, круговой обзор и бесключевой доступ. Версии с мотором на 200 лошадей стоят от 4 миллионов 200 тысяч. И комплектации у них более продвинутые. Solers выводит на рынок новую линейку легких коммерческих автомобилей – SF5. По сути, это новое поколение на смену SF4. От предшественника новинка отличается версией на автомате. Это классическая шестиступка с гидротрансформатором. Версии на механике тоже осталось. Также есть новые опции и увеличена локализация. Половина электромобилей не проезжают заявленный запас хода. В Норвегии провели крупное исследование по 24 популярным в Европе моделям. Целый ряд известных европейских, американских и азиатских производителей завышают результаты. А вот китайский XPeng X9 проехал аж на 60 километров больше, чем заявлено. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Снаружи самый популярный у нас иностранный кроссовер не изменился. Видимо, в концерне решили, что машина и так хорошо продается. Менять внешность незачем. Зато динамика улучшилась благодаря модернизированному двигателю. В салоне мультимедийка с новой, более понятной операционной системой и несколько новых фишек. Подробнее о том, что нового у Havail Jolion, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: «Инфинити». Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: 29 июня – день рождения Нобелевской премии. Награда присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Идея создания премии принадлежит великому шведскому изобретателю и ученому Альфреду Нобелю. Дата 29 июня приурочена ко дню его смерти. Альфред Нобель завещал свое многомиллионное состояние фонду премии. Все его владения после смерти были проданы, а вырученные деньги поместили в банк. Доход от ежегодных процентов делится на равные части согласно шести номинациям: физика, химия, медицина, литература, экономика и укрепление мира. Первая церемония вручения премии прошла в 1901 году. Сегодня процедура награждения включает в себя официальную часть и праздничный банкет. Интересно, что если среди лауреатов есть женщина, то она удостаивается чести открытия церемонии вместе с королем Швеции. Все блюда из меню Нобелевского ужина можно заказать в стокгольмском ресторане.
1: Радио «Инфинити».

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8-915-650-07-72. Дорогобуш, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: гостях у Тяпкина.
1: Дорогая, смотри, какой чудесный дачный домик я нам купил. Экологически чистая зона, сосны, река. Вот здесь мы посадим клубнику и малину. Вот здесь мы посадим помидоры и огурцы. А вот тут будет зона барбекю. Здесь мы посадим поджелудочную и печень.

то на грабли наступишь, а то черешня не плодоносит. Вот беда, цвести цвела, обильно, хорошо, а ягод не случилось. Буду разбираться. Причин может быть несколько. Например, отсутствие опыления. Большинство сортов черешни, продающихся в магазинах,

И совсем мало самоплодных сортов, которые завязывают около 50%. Впрочем, даже они лучше

0: Житейская мудрость.
1: Моя бабушка говаривала, что в июне много росы к плодородию, а частые туманы к обилию грибов. Погодного вам разнообразия, ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Нидерландов обыграла Тунис в третьем матче группового этапа. К седьмой минуте голландцы уже вели в два мяча. В итоге игра завершилась со счетом 3-1 в пользу нидерландской команды. Она заняла первое место в группе F и вышла в 1/16 финала на действующего обладателя Кубка африканских наций Марокко. Параллельно японцы и шведы решали свои задачи. Ничья устраивала обе команды. Япония оставалась бы второй. Швеция проходила бы дальше как одна из лучших команд, занявших третье место. И в итоге все так и произошло. Команда обменялись голами во втором тайме и в итоге разошлись миром 1-1, получив путевки в плей-офф.
0: Плавали, знаем.
1: Футболисты сборной Турции провели матч престижа, обыграв США 3-2 в ничего не значащей игре. Решающий гол турки забили на 8-й компенсированной минуте. Это их первая и единственная победа на турнире, но она все равно не помогла выйти в плей-офф. К этому моменту турецкая сборная уже проиграла Австрии и Парагваю. Штаты, напротив, заранее гарантировали себе первое место в группе D и выставили на поле 9 новых игроков, чтобы подготовиться к 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Еще две сборные в этой группе, Парагвай и Австралия, добились взаимовыгодного результата. В их матче, который прошел без опасных моментов, ничья 0-0, и обе команды идут дальше.
0: Попутного ветра.
1: Сборная Франции разобралась с Норвегией 4-1, а главным героем стал Усман Дембеле, оформивший хэт-трик уже в первом тайме. На 7-й минуте Дембеле открыл счет после передачи Килиана Мбаппе. На 20-й оформил дубль точным ударом из-за штрафной, а на 32-й вводящим ударом уложил мяч в левый угол. Через минуту после третьего гола норвежцы отыграли один мяч, могли и второй, но не реализовали пенальти во второй половине встречи, а уже в компенсированное время вингер ПСЖ Дезире Дуэ установил окончательный счет. При этом Норвегия выпустила на матч резервный состав, а Франция отказалась от ротации, хотя обе сборные к тому времени уже обеспечили себе место в плей-офф. Сборная Франции заняла первое место в группе I и вышла на Швецию. Норвегия, прошедшая в плей-офф со второго места, сразится с Кот-д'Ивуаром.
0: Против течения.
1: В этой же группе Сенегалу, чтобы претендовать на выход дальше, нужно было по заказу крупно обыгрывать Ирак. Африканцы с этой задачей справились, разгромив соперника со счетом 5-0. Все произошло не без помощи иракцев. Защитник Ребин Сулака получил прямую красную карточку за фол на Садио Мане уже на 13-й минуте. Самое раннее удаление на этом турнире. Однако потом сенегальцы долго не могли забить, и лишь с середины второго тайма им все-таки удалось набить приличную разницу, чтобы ввязаться в борьбу за попадание в 1/16 финала среди третьих мест группового этапа. Это были некоторые итоги 16-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».
2: Infinity.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Львой каприз» приглашает 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск. День города». 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва». 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев». 4-5 июля – «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМС в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на Volvo C50. Седан будет доступен в трех комплектациях. Базовая с двигателем на 150 лошадиных сил стоит 4 миллиона. У нее светодиодная оптика, круговой обзор и бесключевой доступ. Версии с мотором на 200 лошадей стоят от 4 миллионов 200 тысяч. И комплектации у них более продвинутые. Solers выводит на рынок новую линейку легких коммерческих автомобилей – SF5. По сути, это новое поколение на смену SF4. От предшественника новинка отличается версией на автомате. Это классическая шестиступка с гидротрансформатором. Версия на механике тоже осталась. Также есть новые опции и увеличена локализация. Половина электромобилей не проезжают заявленный запас хода. В Норвегии провели крупное исследование по 24 популярным в Европе моделям. Целый ряд известных европейских, американских и азиатских производителей завышают результаты. А вот китайский XPeng X9 проехал аж на 60 километров больше, чем заявлено. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Снаружи самый популярный у нас иностранный кроссовер не изменился. Видимо, в концерне решили, что машина и так хорошо продается. Менять внешность незачем. Зато динамика улучшилась благодаря модернизированному двигателю. В салоне мультимедийка с новой, более понятной операционной системой и несколько новых фишек. Подробнее о том, что нового у Havail Jolion, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Идеальная реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
2: Майкл Левин.
3: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.

0: Для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Драгобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Драгобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Драгобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Драгобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхнеднепровский, тракторист на ЛТЗ 60 МТЗ-82-1 Сафоново, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30 и 8 920 669 47 42. 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Новости спорта.
9: Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик объявил об отказе от всех трех принадлежащих ему чемпионских поясов по версиям WBC, WBA и IBF. Украинский боксер заявил, что освобождает титулы, чтобы дать возможность другим претендентам побороться за них. При этом 39-летний спортсмен подчеркнул, что не завершает карьеру и планирует провести еще один бой. На профессиональном ринге Усик одержал 25 побед в 25 боях, дважды становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и один раз в первом тяжелом. Состоялась жеребьевка Уимблдона. В мужской сетке третьего в этом сезоне турнира «Большого шлема» действующий победитель Яник Синнер попал в одну половину с Новаком Джоковичем, и их возможная встреча может состояться уже в полуфинале, а на стадии четвертьфинала итальянец может сыграть с Даниилом Медведевым. В женском турнире главная интрига – возможный четвертьфинал между первой ракеткой мира Ариной Сабаленко и пятой ракеткой Мирой Андреевой. Елена Рыбакина начнет турнир матчем с француженкой Лоис Буассон, которая 2 года назад на Ролан-Гаррос совершила сенсацию, дойдя до полуфинала. Итальянский Кома выкупил аргентинского полузащитника Нико Паса у мадридского Реала за 60 миллионов евро. Эта сделка стала самой дорогой в истории клуба. Мадридцы сохранили опцию обратного выкупа Паса, но уже за 80 миллионов евро. И ее можно активировать только следующим летом. 21-летний аргентинец перешел в Кому из молодежной команды Реала. За 2 сезона в Италии Пас провел 75 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач. По итогам прошлого сезона его признали лучшим полузащитником серии А, а годом ранее лучшим молодым игроком лиги. Кома финишировал на 4-м месте в чемпионате Италии и впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. Московская «Динамо» официально объявила об уходе 31-летнего вингера сборной Камеруна Муми Нгамалё в связи с истечением срока контракта. За 4 сезона в стане бело-голубых камерунец провел 117 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 17 голевых передач. По информации СМИ, футболист может перейти в один из клубов высшего дивизиона Саудовской Аравии. 19-летний Николай Грудковский установил новый рекорд России среди юниоров в беге на 100 метров. На первенстве страны в Казани спортсмен преодолел дистанцию за 10,13 секунды, побив предыдущее достижение Константина Крылова, которое держалось с 2023 года. Это второй результат нынешнего сезона в Европе в его возрасте. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
10: Радио и

0: Радио Infinity.
1: Когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
2: Терренс Эллис.
0: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: В середине июня оптовая цена за тушку бройлера достигла 200 рублей за килограмм, что на 10% выше прошлогоднего уровня. Отдельные части подорожали более значительно. Филе прибавило 25% до 360 рублей, бедро 26% до 158. Основной причиной эксперты называют сокращение предложения на фоне сезонного роста спроса. По данным Росстата, в январе-мае производство мяса птицы в сельхозорганизациях снизилось на 2%, а в мае падение ускорилось до 4%. В Минсельхозе отмечают, что сезонные колебания оптовых цен связаны с рыночной конъюнктурой и изменением структуры потребления. Однако отпускные цены производителей с начала года даже снизились на 2%.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Оборот кваса в России в натуральном выражении с апреля 25 по апрель 26 года сократился на 19%. В деньгах объемы продаж напитка не изменились. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков на сессии недели российского ритейла в Москве. Категория кваса – одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза, пояснила гендиректор Союза Алла Андреева. Она пояснила, что квас считается чувствительным к изменениям напитком, поскольку его потребление носит сезонный характер. Участники дискуссии предложили организовать дни кваса по аналогии с подобными акциями на рынках. Напомним, ранее «Коммерсант» отмечал всплеск спроса на прохладительные напитки в России в середине мая, когда в стране держалась рекордно жаркая погода. Год к году розничные продажи увеличились на 21%.
2: Закрома Родины.
3: По итогам мая 26 года продажи садового инструмента для ухода за дачными участками среди россиян выросли до 26% в отдельных категориях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост спроса может быть связан с необходимостью регулярного ухода за территорией на фоне увеличения темпов роста травы и кустов в теплую погоду. Об этом рассказали аналитики онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру». Заметно увеличились продажи садовых ножей. Для ухода за газоном россияне часто покупали аэраторы. Также увеличился интерес россиян к триммерам. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: 29 июня – день рождения Нобелевской премии. Награды присуждаются за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Идея создания премии принадлежит великому шведскому изобретателю и ученому Альфреду Нобелю. Дата 29 июня приурочена ко дню его смерти. Альфред Нобель завещал свое многомиллионное состояние фонду премии. Все его владения после смерти были проданы, а вырученные деньги поместили в банк. Доход от ежегодных процентов делится на равные части согласно шести номинациям: физика, химия, медицина, литература, экономика и укрепление мира. Первая церемония вручения премии прошла в 1901 году. Сегодня процедура награждения включает в себя официальную часть и праздничный банкет. Интересно, что если среди лауреатов есть женщина, то она удостаивается чести открытия церемонии вместе с королем Швеции. Все блюда из меню Нобелевского ужина можно заказать в стокгольмском ресторане.
1: Радио «Инфинити».

0: реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итамер.
2: Реклама. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной авто

0: уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхний Непровский, Молодежная 11А, Автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умный туалет, который сам подъезжает по голосовой команде. В Китае представили уникальный умный туалет Xiaoban. Особенным его делает то, что он может самостоятельно подъезжать к людям по команде. Модель предназначена для пожилых людей, инвалидов и всех, кому сложно самостоятельно добраться до ванной комнаты. Для навигации Xiaoban использует лидар, ультразвуковые датчики и другие сенсоры, похожие на те, что устанавливаются в современных роботах-пылесосах. Туалет способен безопасно перемещаться по дому, объезжая препятствия и избегая лестниц. Вызвать его можно голосовой командой или с помощью пульта. После использования Xiaoban автоматически очищает чашу, обрабатывает поверхность ультрафиолетом для уничтожения бактерий и использует встроенное биде с теплой сушкой вместо туалетной бумаги. Самое необычное в том, что робот умеет самостоятельно избавляться от содержимого контейнера. Для этого он подъезжает к обычному туалету и с помощью специального механизма выгружает отходы. Айда китайцы, айда выдумщики. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
8: Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 29 июня 1956 года состоялась свадьба Мэрилин Монро и Артура Миллера. Он увлек меня тем, что умен. У него ум сильнее, чем у любого из мужчин, которых я когда-либо знала. Он понимает мое стремление к самосовершенствованию, рассказывала актриса. Вторая встреча произошла в 1955 году. В течение года они встречались тайно, ведь Миллер был женат и имел двоих детей. В начале 1956 года он принял решение развестись со своей первой женой. Вскоре драматург объявил о планах женитьбы на Мэрилин. Брокосочетание состоялось 29 июня. Июня 1956 года. Их брак длился 4,5 года и был самым длинным из всех браков Мэрилин Монро. 20 января 1961 года они развелись. Официальной причиной развода было несходство характеров. Для Миллера их отношения стали тяжким грузом. За все 4 года совместной жизни он не написал ни строчки, а Мэрилин продолжала сниматься в фильмах и делать карьеру. Через 3 года после смерти актрисы Артур Миллер написал пьесу «После грехопадения», посвященную его неудачному браку. В образе нервной и неуравновешенной главной героини угадывался намек на Мэрилин. На парижской премьере спектакля публика освистала драматурга и забросала его тухлыми яйцами. Мэрилин Монро даже после смерти продолжали любить не только в Америке, но и за ее пределами.
2: Сегодня, 29 июня, День молодежи России. Праздник официально отмечается в стране в последнюю субботу июня. Свою историю праздник ведет со времен существования СССР. До 1993 года он назывался Днем советской молодежи и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. После распада СССР первый президент России перенес празднование Дня молодежи на 27 июня, а в 2023 году праздник перенесен на последнюю субботу июня. Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. Именно они, сегодняшние школьники, студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые, скоро будут определять пути развития государства. Свой праздник они отмечают от всей души, веселятся и организуют всевозможные развлекательные, спортивные, культурные и образовательные мероприятия. Органам исполнительной власти российских регионов также рекомендовано инициировать и помогать в организации проведения всевозможных мероприятий и акций, посвященных празднику, а средством массовой информации все это широко освещать. День молодежи отмечается и в других странах, каждая из которых установила свою дату празднования. Есть и Международный день молодежи, который отмечается 12 августа.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.

0: балконе.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск», «День города». 27 июня – «Аквапарк Лужники, Москва». 28 июня – «Парк развлечений Остров Мечты, Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер», «Нило-Столобинская пустынь», «Ржев». 4-5 июля – «Минск», «Замки мира» и «Несвежа», «Дудутки» в дни празднования Дня независимости Белоруссии, 19900. 11 июля – «Тверь», теплоходная прогулка по Волге, «Ржев». С 16 по 20 июля – «Казань», «Ешкар-Ала-Чебоксары» фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля – «Три дня, две ночи», большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля – «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Зоопарк», «Дельфинарий». С 23 по 27 июля – «День ВМС» в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: сделать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает 25 июля. Тверь. Эксклюзивная программа. Любимый город Екатерины II. Императорский дворец с экскурсией. Прогулка по Волге на теплоходе. Прогулка по Арбату. Памятник Михаилу Кругу. Тверь в миниатюре. Трехлучная улица. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского

0: 25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-02-2-2.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Радио Инфинити.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листок.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест.

0: Ленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Инфинити.

0: реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям. Реклама.
1: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Оператор на линию по производству кормов. Фасовка, работа на экструдере и горизонтальной упаковочной машине. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по трудовому кодексу. Заработная плата от 64 тысяч рублей. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Контакты для связи. 8 915 650 07 72. Дорогобуж, улица Лермонтова, дом 18, территория училища. Звоните с 8 до 20.00. Будем рады видеть вас в нашей команде. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька. Спешим сообщить об открытии нового пункта выдачи СДЭК, который находится по адресу: деревня Садовая, улица Большая Садовая, 9. Работаем с Авито. Оплата отправлений через приложение СДЭК. Рады вас видеть с 10 до 20 часов по будням, в субботу-воскресенье с 10 до 19. Здание магазина «Визит».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: Это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Организации на постоянную работу требуется водитель категории «Б». График работы 5 на 2. Заработная плата 60 тысяч рублей в месяц. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Обращаться по телефонам 8-910-717-10-39 и 8-48-144-427-02-411-57-414-93.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на «Инфинити».

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 27 июня – «Сказочная Вихляндия» и «Оптина пустынь». 27 июня – «Витебск. День города». 27 июня – «Аквапарк. Лужники. Москва». 28 июня – «Парк развлечений. Остров мечты. Москва». 4 и 26 июля – «Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка». 4 июля – «Паломничество к Матронушке». 5 июля – «Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев». 4-5 июля – «Минск. Замки мира и несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня независимости Белоруссии. 19900. 11 июля. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. С 16 по 20 июля. Казань. Йошкар-Ола-Чебоксары. Фирменным поездом из Москвы. 16 по 20 июля. 3 дня 2 ночи. Большое путешествие в Брест поездом. 18-19 июля. Аквапарк Лебяжий в Минске. Динопарк и зоопарк. Дельфинарий. С 23 по 27 июля. День ВМФ в Санкт-Петербурге. Эрмитаж с экскурсией. Петергоф с гидом. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает вас в туры выходного дня. 4, 18 и 25 июля, а также 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал, а также монастырь. 4 июля – Тула. Новинка в программе. Обзорная экскурсия по Туле. Тульский Кремль, исторический центр, купеческие дома и церкви. Памятники самовару и многое другое. 11 июля. Белев. Сладкое путешествие. Вас ждет обзорная экскурсия по старинному городу Белеву. Спасо-Преображенский собор, дом купцов Дорофеевых, Белевский художественно-краеведческий музей, Троицкая церковь. Экскурсия в музей пастилы, где узнаете секреты приготовления этого воздушного лакомства, которое славится на всю Россию. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Дорогобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина, из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Дорогобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется водитель автомобиля в Сафоново, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, начальник участка электроснабжения в Дорогобуж, мастер в Сафоново, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сафоново-Дорогобуж, старший мастер котельной с теплосетями Верхнеднепровский, электрогазосварщик Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей Сафоново-Верхненнепровский, тракторист на ЛТЗ-60 МТЗ-82-1 Сафонова, Верхнеднепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30 и 8-920-669-47-42. 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Инфинити.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Радио Инфинити.

я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет.

28-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

протягивал вверх, я промол не в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

тебе расскажу, откуда берется снег. Но что я за человек, я тебе рассказывать не стану. Не буду я тебе рассказывать, что я за человек. Тебе не понравится. В следующий раз как-нибудь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.